0: Не паркирай наместо за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате метроном.

0: един от хитовете, който участва и в световното по гимнастика с участието на немската участничка. Тя си е рускиня. Натурализирана. Иначе, виждали ли сте красива германка, за да става за гимнастичка? Трудна работа.
1: Унке?
2: Унгър.
1: Унке?
2: Даме унду. Та, та, ту, та, ту, ту, та, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та, ту, та

0: Ακούσει πίου. Νεκάρι η κουάτα. Μόλατε.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб. Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По метроном.
2: Метроном.